0: лесные ворожки. Эси гибте то, чо вичетра тарпан банчао. Чо би деке, чо би суне, то уско бабта дай дыхай де, сунай де, бабка аваз дык сунай де.
1: Сунте рахие Шива Радио, жаха хе ананд хи ананд.